Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Love Radio.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: с платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

душам на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5. Когда заберу тебя.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Москве, 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов.
2: Это мы! Возвращаемся обратно. Знаете, как говорят, когда они приходят? Парни обратно в город вернулись к вам.
3: Своих дочерей.
4: Они вернулись.
2: Это вторая режиссерская версия этого трека. Ну а мы
3: это
2: здесь,
3: перевод от Гоблина.
2: Да, немножко отдохнули, немножко вернулись чуть более наполненными силами. И что сказать, я хочу всегда быть молодоженом, и меня ничего больше не остановит от того, чтобы в каждом отеле писать: мы молодожены. Никто этого не проверяет, но к тебе относятся сильно по-другому. Ты приходишь, во-первых, тебе дают смешнейшее постельное белье с сердечками. Но это скорее минус, потому что ты смотришь на него и думаешь: а вот, ну, это же каждые молодожены получали это постельное белье. Оно аккумулирует любовь, так скажем.
3: А,
2: оно
3: что?
2: Раз за разом принимает. Ну, я надеюсь, да. Пахло оно чистенько.
3: Нет, они такие, типа, неси то, которое мы никогда не стираем.
2: Ну, вот то самое, которое копит энергию, которое не просто ее расплескивает куда-то там. Ну и плюс при этом, при всем, тебе там какие-то тортики выносят, еще какие-то бонусы дают. И самое главное, кто-нибудь бы хотя бы попросил сертификат, а никто не просил. Так что пока не будет детей, а если и будут первые пару лет, все равно еще можно писать.
3: Может быть, мы молодожены. Просто дети раньше появились, чем мы решили пожениться. Мы такие: о, ну раз дети, пора жениться.
2: Ну, они, я не буду, не думаю, что будут смотреть на потертость колец.
3: И колен. И тоже.
2: Ну, это от этого брак не зависит. В общем, мне очень понравилось. Всем советую писать: только что поженились.
3: Круто. Это приятнейший бонус, лайфхак от Кирилла Данилова. Ярослав Парамонов может только поделиться сапами и катанием на великах, но это вы и без меня умеете.
2: Главное, не сдавайте в ремонт велосипеды. Лучше чините сами.
3: Чините зимой. Не надо вот к весне. Это, конечно, долго.
1: Спонсор утреннего шоу — АО «Суточно».

0: Ля-рух. Вы так правильно, кстати, говорить. Ля-рух. Здесь в эфире Love Radio. Только что красавцы с тобой. Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов. Здравствуйте.
1: Где вы? Мы не видим ваших ля-рух. Поднимайтесь потихонечку с ваших мест и давайте разминать колени, потому что начинается разминочный сегмент, где мы ставим свои треки, под которые сами просыпались сегодня, и будем вас...
0: Это Morning Routine, так называемый элемент эфира. И здесь мы предлагаем ту музыку, которая нас вдохновила. Вот, например, летнее чего-то хочется же слушать. Mm-hmm. Прям вот самое лето, самый разгар, 15 июня. Мы только вошли во вкус, и есть подходящая работа для того, чтобы встретить это утро. Это Стрельцов, его работа «Кадры». Вам сейчас покажется стилек, возможно, знакомым. Потому что он такой, знаешь, очень легкий и вайбовый.

0: такая танцевалочка для того, чтобы можно было вечером, знаешь, где-то на набережной, в ресторанчике усесться, а потом, услышав эту мелодию, тут же подняться и чуть-чуть легко так потанцевать. Mm-hmm. Стрельцов и кадры. В эфире Love Radio. А у тебя сегодня что?
1: Сегодня мы погружаемся в темную сторону Ксюши Минаевой, потому что случилось легкое расставание, может и нелегкое расставание. Вот она пробивается уже, чувствуется энергия такая темная, потому что у нее обычно были максимально светлые песни.
0: Ну, да.
1: А если есть максимально светлые песни, то рано или поздно должна случиться песня, которая с темным настроением ведет себя к определенной надежде о будущей прекрасной жизни. А теперь мы послушаем после расставания, какая музыка. Что?

0: Вот это да.
1: Это можно удивительно закольцевать где-то в своих социальных сетях, ведь про самую светлую любовь можно было снимать рилсы под Ксюшу Минаеву, но даже под расставание теперь у Ксюши есть трек, под который можно сделать себе видео.
0: Мне после нравится больше. Это Минаева здесь в эфире Love
1: До
0: Radio.
1: После.
0: До после. Всем доброго утра.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама.
3: 32 мая, 33-е, 34-е. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.ру. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО ССКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Трип. Это мы, красавцы Love Radio. Прямо сейчас переходим к астромониторингу. Что приготовили звезды на предстоящие сутки? Будем выяснять незамедлительно и традиционно стартуем с овнов.
1: Овны.
2: Не рубите с плеча. Аккуратно, сегодня выигрышнее.
1: Тельцы.
0: Хороший день для дома, быта и спокойных дел. Пожалуйста, понедельник.
1: Близнецы.
2: Следите за словами. Они сегодня особенно весомы.
0: Ого, это угроза.
1: Раки.
0: День для импровизации.
2: Меняй.
0: Пожалуйста.
1: Львы.
2: Вашей энергии хватит, чтобы зажечь и себя, и окружающих.
1: Девы.
0: Самое время разобрать то, что давно требует порядка.
1: Весы.
2: Ищите компромисс, он сейчас работает лучше всего.
1: Скорпионы.
0: Время подумать о будущем.
1: Стрельцы.
2: Душа требует перемен. Запланируйте себе, ну, хотя бы мини-путешествие.
1: Козероги.
0: Держите курс на результат, а не на эмоции.
1: Водолеи.
2: Смотрите шире, чем обычно, и многое станет понятнее.
1: Рыбы.
0: День для доброты, отдыха и теплого общения.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Мишель, ЛСП, курточка в эфире Love Radio. И прямо сейчас 7 часов и 34 минуты в столице. Если вдруг вы потеряли часы, мы напомним.
1: Милли Бобби Браун защитила мужа после критики в сети.
0: Я думал, это несколько человек. Милли, Бобби.
1: Это новое приветствие у меня такое. Всем Милли Бобби Браун.
0: Да, всем Оклахома.
1: Чемпионы. Да, и Джамал Умба. В общем, случилась такая ситуация. Вышла, значит, звезда очень странных дел из машины, и кто-то какой-то папарацци ее подснял, как она несет два рюкзака и детское автокресло, в то время как ее муж шел рядом без вещей. И поклонники сразу же стали писать гневные комментарии. Этот парень недостоин Милли Бобби Браун. Что это такое? Даже сумку не может понести своей жене, не может помочь. Когда, в ответ Милли просто заявила.
0: А он такой, ты что, в моем мужском сомневаешься? Ты в моем мужском сомневаешься?
1: И на каждого комментатора набрасывался в зеленой футболке. Однако Браун заявила, что ситуация выглядела совсем не так, как ее представили. А когда это, говорит, женщины стали не способны самостоятельно нести свои сумки, автокресла и другие вещи. При этом Джейк знает,
0: рюкзаки, продукты.
1: Продолжи.
0: Детей. Я могу, шучу, что, бананы что, людей, шучу, не бананы.
1: Бананы, все может нести. В общем, не все то, чем кажется в соцсетях, особенно когда снимки были сделаны из-под тишка девушки и сами способны. Ну, в конце концов, если тяжело, всегда же можно сказать, муж, неси.
0: Во-первых, а во-вторых, может быть, снимки сделаны до того, как он взялся что-то более тяжелое, например,
1: ее, как Гена.
0: Или несколько шлакоблоков, чтобы построить хорошую зону для мангала.
1: Ремейк в целом Чебурашки и крокодила Гена, только муж и Милли Бобби Браун с чемоданами и автокреслом.
0: Всем Милли Бобби Браун, доброе утро.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Красавцы Лав Радио с тобой. Мы продолжаем. Только что с нами Хугель, только что с нами Ультра Нейт и Moving to the Sun. Ну и мы движемся к солнцу потихонечку, как минимум в новостных сводках.
1: Как минимум на поезде, потому что есть небольшая проблема с чемпионатом мира 2026 в США. США — это страна, которая приспособлена под автомобили, а болельщики — это люди, которые привыкли ходить ногами. И вот так уж оказалось, что нет... Практически нет таких стадионов, до которых можно спокойно дотопать ногами в США. Главная проблема сейчас — это стадион MetLife, где на поезд из Нью-Йорка до стадиона нужно будет потратить $150.
0: Это очень дорого.
1: Это огромные деньги, с учетом того, что и сами билеты недорогие. Но потом все услышали критику и сказали: ладно, да-да-да, капиталистическая страна, мы сами можем устанавливать цены, но пойдем вам навстречу. $105. Все равно огромные деньги. Потом еще немножко покритиковали и сказали: ладно, ладно, не 105, 98.
0: Все равно много.
1: Все равно огромное количество.
0: Ребята, это 100. Психологически это все равно 100.
1: Жалуются. Все болельщики жалуются и говорят: мы пойдем пешком. Все официальные лица говорят: нельзя. Там нет никакого тротуара. Там можно пройти только по шоссе. Они говорят: мы пойдем по шоссе.
0: У них же даже тротуаров.
1: Без разницы. Мы пойдем через мосты. Через шоссе все равно дойдем пешком, не будем $100 тратить.
0: Мы пойдем через мосты. Мы пойдем через шоссе.
1: Одна из самых главных напряженных точек сейчас — как добираться в целом до стадиона.
0: Видите, когда безбарьерная среда не развита не только у нас.
1: Ну, и небольшое уточнение, кстати. Прикиньте, чемпионат мира стартовал. Для всех, кто вдруг пропустил это, вот он уже идет.
0: А, да? Ну, футболеры, большой привет вам.
2: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: правах рекламы. Дорога без пауз.
1: Всем привет, в эфире мы, красавцы Love Radio, и это наша новая рубрика «Дорога без пауз», которую мы делаем совместно с брендом Dramina. Здесь мы делимся крутыми маршрутами, куда стоит сорваться всей семьей на выходные ради классных фоток и эмоций.
2: И сегодня наш курс на Карелию. Но забудь про банальную рыбалку или палатки, мы едем смотреть на белых китов, настоящих полярных белов.
1: Серьезно? Есть киты? Увидеть китов в России вот так просто вживую?
2: Еще как! Летом белухи приплывают в Белое море к Соловецким островам. Особенно много их у мыса Белужий. Причем подплывают они очень близко к берегу, иногда буквально в нескольких метрах. И самое милое, именно здесь мамы белухи учат плавать своих малышей. Это выглядит максимально трогательно.
1: Да это же мечта любого ребенка. И ну, чистый восторг для взрослых. Такое путешествие точно запомнится на всю жизнь.
2: Точно. Главное подготовка. Готовиться к дороге. Когда впереди долгий путь на машине, поезде или водная прогулка на катере, дорога должна приносить только удовольствие. И чтобы ее не испортило укачивание, дорожный набор стоит сразу закинуть Dramina.
1: Отличный лайфстайл-совет. Она помогает вестибулярному аппарату мягко адаптироваться к движению в абсолютно любом виде транспорта.
2: Все просто. Принимаем одну таблетку за 30 минут до старта и наслаждаемся видами, ведь Dramina действует до 6 часов. Это идеальная история для путешествий всей семьей, ведь она подходит и взрослым, и детям. С 3 лет. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Наслаждайтесь моментом, цените комфорт в пути и пусть дорога станет приятной.
0: Дорога без пауз. В эфире Love Radio. Реклама.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация. От различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги.
4: Подробности игры на сайте loveradio.ru.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше «Wellness Интуиция». С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор «Макфа Wellness». «Макфа Wellness» – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить, почему кот носится по квартире в 3 ночи и кто в доме хороший мальчик. Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня, отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Все мы изначально чайники с

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 8 утра в Москве.
1: Love News.
2: Все банки будут включены в белый список. Россиянам рассказали, что делать, если авто пострадало от ливня. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банки, не входящие в белый список, могут быть включены туда осенью, сообщили в Госдуме. ЦБ и Минцифры идею одобрили, ведется работа. Напомню, белый список – это перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключения мобильного интернета по соображениям безопасности. В нем в том числе социальные сети, интернет-магазины и государственные сайты. Важное условие попадания в список – расположение всех вычислительных мощностей в России. Юристы рассказали, что делать, если авто пострадало от ливня. Необходимо вызвать сотрудников ГАИ, чтобы они составили протокол, взять в гидромедцентре справку об осадках, сделать экспертизу для оценки повреждений и направить письменную претензию в организацию, которая отвечает за ливневую канализацию. Если там откажутся от возмещения ущерба, придется идти в суд. Без оценки повреждений и осмотра машины в автосервисе не обойтись. Звезда сериала «История любви» Пол Энтони Келли отметится в сиквеле «Горничной». Он появится в образе богача, нового начальника Милли, роль которой снова исполнит Сидни Суини. Тайне горничной также сыграют Микеле Марроне и Кирстен Данст. Лента выйдет в конце следующего года. Работа на даче помогает уменьшить уровень стресса не хуже психотерапевта. Как выяснили иностранные ученые, все дело в особой бактерии в земле и воде. Контакт с ней понижает уровень воспаления и стимулирует выработку серотонина. Его называют гормоном хорошего настроения. Это помогает мозгу эффективнее справляться со стрессом и тревожностью. Отдельные специалисты уже занимаются вакциной от ПТСР на основе этой бактерии. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня.
0: Если ты думал, как себя успокоить, можно арендовать дачу, если вдруг нет, и там поработать стресса как не бывало.
3: Если у вас не вызывает стресс процесс аренды и внесения залога, то да, стресса не будет.
0: Ну, а если есть своя дача, вообще повезло.
1: Красавцы Love Radio пришли возбудить.
0: Об этом только что в новостях узнали. Работа на даче помогает уменьшить уровень стресса не хуже психотерапевта. И иностранные ученые говорят, дело в особой бактерии. Знаете, вот есть бактерия,
3: которая содержится во вскопанной картофельной грядке. Не знаю, почему именно там, она просто раскрывается именно в момент вскапывания.
0: От материнского клубня отстегивается. Mm-hmm. Бактерии, земля и вода, вот что нам нужно. Этими тремя китами, на этих трех китах стоит ваше психоспокойствие. Помогает мозгу эффективно справляться со стрессом и тревожностью. Специалисты занимаются вакциной от ПТСР на основе бактерий. Ну, то есть, уже... нашли.
3: А где бактерия-то находится?
0: Вот непонятно.
3: В чем находится бактерия?
0: Непонятно.
3: Это да. Я-то шутил. Я не уверен, что она в картофельной грядке. Скажи, где бактерия?
0: Вот в материале, который передо мной, не написано, где эта бактерия. Ну, где-то на даче сидит эта бактерия. Может быть, она, не знаю, возле камина.
3: Чтобы не увели разработку, не рассказывают, где бактерия хранится. Ну, правильно ведь я понял, что работа за ноутбуком не подойдет на даче. Идет речь про физическую активную работу.
0: Земля, вода и копка какая-то. Копка грядок. Или как копание, наверное. Копка. Есть слово копка?
3: Вот теперь оно... С рождением нового слова. Поздравляем всех. Да, у вас если... копка.
0: Копка родилась в 804 в Москве. Прикиньте, запомните эти цифры.
1: Красавцы. Love Radio.

0: Вертиго от Валана Рокстона в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 8 часов и 7 минут, столица. Мы продолжаем. Ну и, конечно, хочется поговорить о еде. Вчера вот вечером я решил, что перехожу на полезное питание. И вот только я начал есть вареную грудку с гречкой, как в руках у меня оказался маковый рулет.
1: Ну ты что, задуряешься, что ли? Как он у тебя там оказался?
0: Ну, вот как-то, вот я не знаю.
1: Сам магия
0: просто
1: какая-то.
0: Глаза закрыл, и оп, уже рулет в руке.
1: Это, знаешь, те самые ролики, когда так сильно устал, когда пинаешь мячик в итоге, а там оказывается кирпич. Ну хорошо, что начинается новый розыгрыш Wellness Intuition, и как раз он о том, что не нужно есть только обезжиренный творог или всякие вареные грудки различных птиц, чтобы соблюдать баланс здоровья и красоты.
0: Если ты любишь готовить и сходу можешь угадать, какой ингредиент в рецепте лишний,
1: то самое время написать в наш студийный мессенджер 8-915-300-106-6. Пиши «хочу», а мы вернемся через пару минут и поиграем с тобой.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.

0: Это Ольга Серябкина и работа «Бывшие» здесь в эфире Love Radio. Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов с тобой. Мы продолжаем. И, конечно, можем немного себе позволить поиграть в понедельник.
1: А вы можете себе позволить? Так давайте присоединяться. У нас уже есть слышатель на связи. И сейчас мы будем узнавать, насколько хороша интуиция.
2: На правах рекламы. Wellness интуиция.
1: А вот в интернете сейчас очень много разных рецептов для правильного питания. Куда ни посмотришь, все становится правильным, а все неправильное порицается. А иногда хочется съесть вот пару тарелок вкусной пасты со сливочным соусом. Но потом чувствуешь груз ответственности за то, что ты натворил.
0: Есть такое. А зря. Ведь блюда из макарон легко сделать полезными, если выбрать правильную основу. Поэтому вместе с брендом Макфа Wellness мы придумали игру Wellness Интуиция. Что такое wellness? Это не просто модное слово. Это про здоровье и хорошее самочувствие в целом. Ну и, конечно, в это понятие входит спорт, нормальный сон, само собой, правильное питание
1: wellness
0: тоже там.
1: Хорошесть. Итак, к правилам игры. Хорошо самочувственностям. Мы озвучим рецепт пасты, в которой намеренно закралась одна кулинарная ошибка, какой-то лишний ингредиент. И нам нужно будет этот лишний ингредиент определить. У нас на связи прямо сейчас Мария. Мария, доброе утро.
0: Приветики.
3: Доброе утро.
0: Ты поела уже?
3: Я.
0: Ну, тогда придется немножечко со слюной слушать нашу игру, потому что еда захочет намекнуть о себе.
3: Я думаю, я справлюсь.
1: Все, заранее просим прощения. Итак, извини. Внимание, извини. Да, сейчас будем говорить про еду. Сегодня готовим изысканное блюдо на основе спагетти Макфа Wellness со спирулиной. Это паста с полезной добавкой, источник витаминов и микроэлементов. Это и есть еда в стиле wellness. Внимательно слушаем рецепт, и нужно найти лишний ингредиент. Внимание.
0: Итак, мы варим изумрудные спагетти Макфа Wellness со спирулиной до состояния альденте.
1: О-ля-ля.
0: На сухой сковороде обжариваем кедровые орехи до золотистости. Добавляем оливковое масло и чеснок. Затем свежий шпинат, сало, соль и перец. Когда шпинат уменьшится в объеме, смешиваем все с пастой и посыпаем тертым пармезаном. Можно подавать.
1: Andiamo. Итак, какой же ингредиент, по-твоему, был лишним, Мари?
3: Мне кажется, сало.
1: А почему? Тебе кажется, сало?
0: Почему тебе так кажется?
3: Потому что оно жирное.
1: И никакой же не wellness. Но это абсолютно правильный ответ. Поздравляем тебя. Сало в шпинатной пасте мимо пролетает, мимо нас, а ты побеждаешь.
0: Конечно, мощный гастрономический эксперимент, но правда, что к здоровому образу жизни мало имеет отношения. Поздравляем тебя. Очень легко ты справилась с задачей. Это самое главное.
3: Спасибо.
0: И не проголодалась? Скажи, за время игры неплохо. Нет. 5 звезд
3: вот
0: поставишь?
3: Вот после сала мне прям еще больше есть не хочется.
1: Отбили все желание. Главное, что основа нашего блюда хороша, и мы тебя поздравляем за отличную кулинарную интуицию, дарим тебе летний набор от Макфа Wellness и, между прочим, спагетти со спирулиной из нашего рецепта, макароны из твердой пшеницы с добавлением натуральной микроводоросли. Спирулина — это источник пищевых волокон, она еще богата растительным белком для роста мышц и антиоксидантами, которые помогают быстрее восстанавливаться после тренировок.
0: Такие макароны — это отличный способ разнообразить рацион. Выглядит необычно, готовится просто, ну а фотку готового блюда так и хочется запостить в соцсетях.
1: В линейке Макфа Wellness тебя ждут макароны из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками, спирулиной, куркумой, морскими водорослями, виноградной косточкой и растительным белком. Экспериментируй на кухне и помни, правильное питание — это вкусно.
0: Это был розыгрыш Wellness Интуиция в эфире Love Radio. Акция действует с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru. Возрастная категория 18+.
2: Wellness Интуиция в эфире Love Radio.

0: Никита и Мария Зайцева. Все слова о любви в ремиксе от Фурса только что в эфире Love Radio.
1: А в Турции люди не только отдыхают. В Турции российская труппа столкнулась с невероятным нападением.
0: Что
1: прямо во время спектакля.
0: Обезьяна
1: во время показа
0: собака.
1: Ромео и Джульетта. Но если Турция, то, кот. Конечно же, кот напал в самом кульминационном моменте. Проблема была такова. Мы все знаем финал Ромео и Джульетты. Лежит сам Ромео, изображая то, что дух его уже покинул. И прямо в этот момент кот вышел на сцену и начал играться с мертвым Ромео. Начал его теребить за волосы, кусать за голову. Ну, Ромео не смог немножко сдержать свое мертвое состояние. Начал немножечко шевелиться, отгонять кота. И, естественно, это главный драматичный момент. То есть к нему подходили все время. Кульминация и весь зал ржет просто, потому что вышел кот и начал кусать Ромео за голову.
0: Это круто. Я думаю, что это просто переосмысление. Может быть, внутри этого кота был дух самого Шекспира, который решил переписать произведение уже потом.
1: Вон со сцены. Не верю.
2: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Филатов и Кэрос «Мимо меня» в эфире Лав Радио. 8 часов 34 минуты в столице. Пролетела песня, и мы продолжаем.
1: И также пролетела мимо кого-то сумка из кожи тираннозавра. Не смогли ее продать на аукционы в Париже? Вы думаете, где нашлись только кожа, чтобы сшить целую сумку? И где крокодил Данди, который должен был ее купить? Но в итоге в Париже выставили специальную, особенную первую сумку из кожи тираннозавра.
0: Ну, она оригинальная или воссоздана по традиции?
1: Вот именно. По традиции выращивания кожи. Сумку представили весной в Амстердаме, ее изготовили из остатков коллагена, найденных в ведренной кости тираннозавра Рекса в Монтане 25 лет назад. С помощью биотехнологии ученые дали клеточной структуре инструкции, чтобы она вырастила в лаборатории кожу
0: Рекса.
1: Вырастили. Заявлением, где проходили торги, значит, отели, где проходили торги, сумку назвали беспрецедентным объектом в истории люкса, научным достижением. Но не все эксперты согласны с тем, что материал все-таки можно считать кожей динозавра. Палеонтолог пояснила, что коллаген — это молекула, встречающаяся у большинства животных, поэтому его использование вообще не гарантирует, что полученный материал соответствует коже тирекса.
0: Ну, тоже, вот кто тебе говорил, что нужно портить бизнес-план? Зачем ты пришла со своим комментарием? Ну,
1: я думаю, именно такие ей на почту и сыпятся сейчас от создателей.
0: Ну, для чего? Ну, был же дяденька, у которого деньги, и девочка, у которой хотелось сумочку.
1: Ну, давай я немножко перетяну твое внимание, потому что в целом у него была стартовая цена 100 тысяч евро. Подняли там, по-моему, так и не продалась, где-то в районе 150, а оценивали вообще от 300 до 500 тысяч евро.
0: Это было дорого. Но 100, как будто бы, знаешь, есть и просто люксовые сумочки за такие
1: цены. Да, конечно. Я вот на рынок, на рижский захожу или на другой, там и из тираннозавра тебе хочется, из трусиной кожи.
0: Абибас еще напишут.
1: Да, и все оригинальное.
0: И за полторашку может договориться.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: 32 мая, 33-е, 34-е. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте Жигулина роща.
3: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Неофертно. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Это DJ Smash и Bambi. А вот легко можно спутать с новым звуком, новым альбомом Cream Soda. Нет такого?
1: Похоже.
0: Как будто бы прям очень похоже. Ну, DJ Smash талант и всегда знает, как сделать качественный
1: про
0: продукт. И про хаос. Ну ладно, не буду эту шутку говорить, уже сказал.
1: А сейчас мы отправимся к офису одной из московских компаний, где удивительный объект появился. Что вам нужно в качестве инфраструктуры? Понятно, там какие-нибудь бесплатные печенья, возможно, какие-нибудь дополнительные занятия. Что должно входить в социальный пакет?
0: Я думаю, что какой-то, знаешь, возможно, внутренний дворик. Некоторые предлагают такое, с фонтанчиком, где ты можешь сидеть и вот работать, дышать воздухом.
1: Как же ты близок к заголовку этой новости? Только не фонтанчик, а целая волна искусственная для серфинга появилась в московском офисе Яндекса. Недавно кто-то выложил, говорит, смотрите, у нас зимой было в целом круто, у нас здесь был каток и теплая зона для йоги. Вроде как, ну понятно, да, классно, но сейчас нам построили искусственную волну для серфинга. То есть в обеденный перерыв можно немножечко потянуть себе мышцы, выйти,
0: но
1: покататься
0: здорово,
1: на волне и вернуться обратно в офис.
0: Даже хотя бы просто душ в офисе, который ты можешь принять, уже круто. А тут еще и искусственная волна. Нет ощущения, что просто однажды все те люди, которые сейчас работают в Яндексе, нажали «Окей», и у них не только браузер стал по умолчанию, но и вся жизнь стала по умолчанию внутри Яндекса.
2: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: My style. Ну вот просто про мой стиль, про свой стиль. Только что мужик в треке Mabel, Don't Call Me Up. Не знаю, у меня нет имени этого мужчины.
1: Нет имени мужчины.
2: Любили My Style.
0: Ну какой-то My Style, наверное.
1: А как артиста зовут?
0: Мэйбл.
1: А, ну вот, фит какой-то мужик, все
0: fit
1: правильно.
0: Мужик. А вот еще два мужика и одна девочка собрались в эти выходные и накинули неплохую песню. Хотите, покажу вам небольшой фрагмент того, над чем мы работаем вместе с Алексеем Стрельцовым и Ксенией Распорской.

0: Ну, нишевая музыка, нишевая.
1: Ну, чтобы было нишево. Угу. Чтобы все поняли, что нишевость — это круто.
0: Как-то все давно поняли или нет?
1: Ну, если кто-то не понял, да, то мы дообъясним.
0: Кто не понял, тот поймет.
2: Это «Красавцы Лав Радио». Реклама. Все сложится с новым кроссовером Denon T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Denon T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительно на модель Denon T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: И тогда заперет нас прям видео скидка лёд.
3: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
4: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УКРН 105-774-68-40-95.
5: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболето». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик «Драмина». Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. «Драмина». Пусть дорога станет приятной.
6: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Подробности акции на сайте lavradio.ru 18+.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: 9 утра в Москве.
1: Love News. Мошенники обманывают соискателей на рынке труда. Приготовление еды оказалось полезным для здоровья. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники под видом работодателя просят соискателя установить приложение якобы для проведения собеседования. На деле с помощью программы аферисты получают доступ к паролям, криптокошелькам и банковским картам россиян. В этом году будет еще две короткие рабочие недели. Следующий такой период ожидается в ноябре. По случаю Дня народного единства рабочими останутся 2, 3, 5 и 6 числа. Еще одна короткая рабочая неделя выпадает на конец декабря. Трудовой период займет даты с 28 по 30. Мартин Фриман отметится в 6-м сезоне сериала «Убийство в одном здании». Подробности о сюжете и новых персонажах держатся в секрете. Однако известно, что события будут происходить в Британии, куда отправятся главные герои. Напомню, ранее к актерскому составу комедийного детектива также присоединились певица Джерри Халливелл и актер из «Гладиатора» Дерек Джейкоби. Какие культовые фразы в кино были импровизацией, узнаешь на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Самостоятельное приготовление еды помогает защититься от развития деменции и болезни Альцгеймера. Как показало исследование ученых из Японии, не обязательно быть профи, главное – исследовать и экспериментировать. Все дело в том, что процесс приготовления пищи тренирует способности мыслить через планирование, мелкую моторику и контроль внимания. Эксперты озвучили свою формулу. Для поддержания здоровья мозга рекомендуется готовить с нуля, закупая исходные продукты, продумывая рецепты и воплощая их творчески своими руками на собственной кухне, хотя бы 1-2 раза в неделю. Особенно полезно осваивать новые рецепты. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся через час.
2: Красавцы Love Radio. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
3: Да, это мы. Всем привет. Здравствуйте. Какие новости? Какие новости принесла Галя Ростова? Самостоятельное приготовление еды помогает защититься от развития деменции и болезни Альцгеймера.
4: Ну, не помогает защитить ваш желудок. Я просто помню, однажды такой эксперимент привел меня к очень странному сочетанию, потому что не всегда есть продукты под рукой, и тебе приходится иногда готовить из того, что было. И вот у меня была любимая моя зажарка, это, значит, чеснок, лук и томатная паста.
3: А что
4: и
3: лучше, этому... лук или чеснок?
4: Ну, это топ-2, это мы следующую рубрику проведем и узнаем, что же лучше из топ-2. Ну и, в общем, смешал я все это. А макарон к этому, ко всему, дома не было. И фарша, по-моему, тоже не было. Единственное, что у меня было дома, это овсяная каша.
3: И ты решил добавить туда овсяную кашу?
4: Я замешал овсяную кашу. Жесть. С зажаркой, с томатной пастой, лука и чеснока. И ты не поверишь, как хорошо любой продукт вытягивает зажаркой, с томатной пастой, лука и чеснока. Самый смелый эксперимент на моей кухне. Ну, ничего, нормально было.
3: Это... Ну, вкусно хотя бы? Или, ну, съедобно?
4: На вкус, как жизнь без женщины.
3: Ну, съедобно.
4: Съедобно в целом.
3: Ну, как будто бы можно и поплакать.

0: Убегает солнце, как Дракула, Тайм Импала и Дженни. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Мы продолжаем.
1: Да, и прямо сейчас расскажем вам, куда поедут россияне этим летом. В общем, половина россиян будет отдыхать летом дома или на даче, а зарубежные поездки рассматривают всего 15% человек.
0: То почему так? Не дают визы?
1: Да нет, просто дорого на самом деле уезжать. И вот сейчас выбрали 25% респондентов. Отдых дома. Дома проще всего, диваном всегда раскладывается, на нем можно полежать спокойно.
0: Ну, смотрите, надо все равно перезагрузку делать. Дом, ну, как будто бы классное место, но нужно все равно где-то в другом месте переночевать. Вот если вот некуда поехать, это возможность переночуйте у друзей в другом районе.
1: Это тоже мини-путешествие. И, в общем, прямо сейчас рассматривают провести отпуск на даче уже 22% или там.
0: Это круто,
1: поехать
0: это круто, дальше хорошо.
1: Или поездки по России, всего лишь 15% отправляются куда-то за рубеж. Потому что сейчас визовые ограничения есть определенные. Ну,
0: ну,
1: и, да.
0: Ну и некоторые направления не очень безопасно, если следить наши дни, мы знаем.
1: В том числе, конечно, и затраты на билеты, и бензин, и другой транспорт отметили прямо сейчас 26% опрошенных.
0: Я думаю, что Пятигорск, Кисловодск, Минеральные воды – хорошее направление. Ну вот я там был в прошлом мае, мне так понравилось сильно. Если вы не были, вот туда поезжайте. А по Волжье, опять-таки, Самара, Саратов. Прекрасно.
1: Саранск можно Саранск. Уже упомянуть, ведь
0: да.
1: он тоже в Поволжье.
0: Например,
1: родил
0: да.
1: одного радиоведущего.
0: А Чебоксары, какое приятнейшее место вообще.
1: А диван какой мягкий.
0: А диван в Чебоксарах, это вообще топ. Это
1: транспортные
0: прям...
1: расходы ноль. Единственные расходы – доставка домой.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Raining Season и Dua Lipa.
1: Ошибка, выключить залипание клавиш.
0: Реально, ты слышал? Одна и та же нота. Но если уж повторять одну и ту же ноту, то, по крайней мере, ноту приятности. Вот этим летом у слушателей Love Radio есть шанс отправиться в грандиозное путешествие. Эту ноту мы берем даже в аккорд.
1: С июня по август разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено».
0: Я это тот самый all-inclusive, вот эта вот красота, это оно. Победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию.
1: И прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон», и, как ты понимаешь, это не Италия и не Турция. Скорее всего, первая поездка будет в Грецию. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
2: Жареные вкусные семечки Джим.
5: Знаем, любим и едим.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Только что с нами One Republic и Give Me Something. Ну и кое-что мы действительно принесли. Именно прогноз на сегодняшний день.
1: Овны.
0: Не рубите с плеча. Аккуратность сегодня выигрышнее.
1: Тельцы.
2: Хороший день для дома, быта и спокойных дел.
1: Близнецы.
0: Следите за словами, они сегодня особенно весомы.
1: Раки.
2: День для импровизации.
1: Львы.
0: Вашей энергии хватит, чтобы зажечь себя и окружающих.
1: Девы.
2: Самое время разобрать то, что давно требует порядка.
1: Весы.
0: Ищите компромисс. Он сейчас работает лучше всего.
1: Скорпионы.
2: Время подумать о будущем.
1: Стрельцы.
0: Душа требует перемен. Запланируйте себе хотя бы мини-путешествие.
1: Козероги.
2: Держите курс на результат, а не на эмоции.
1: Водолеи.

0: Смотрите шире, чем обычно, и многое станет понятнее.
1: Рыбы.
2: День для доброты, отдыха и теплого общения.
3: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Катя Нюша в эфире Love Radio. Мы продолжаем. 9.35 в столице. Знаешь, это вообще не выспался, зеваю сегодня.
1: А что ты, сериальчики какие-то посмотришь?
0: Все утро. Да нет, завис, не поверишь, на видео со щенками.
1: Да верю, верю, я же тебя знаю, верю.
0: Учатся ходить, прикинь, там щенки, они маленькие, их держат.
1: Они в академии какой-то?
0: Не, ну, академия ходьбы, да, собачья. Собачья жизнь, стартер-пак. Вот, ну и там еще котики были, которые еду воруют. В общем, открыл рилсы, все, моргнул. И 5 утра уже на часах.
1: Ну, посмотреть, позалипать до 4 утра на животных — это святое дело. Никто не может устоять перед
0: этим. Ну, конечно. Так, и раз уж у нас тут такая поголовная любовь к пушистым, не только я это смотрю, мы решили запустить розыгрыш. Встречайте нашу игру «У меня лапки».
1: Это название игры, это не Ярослав от себя говорит.
0: Нет, у меня тоже. Вот, видите, мягко трогаю.
1: Да, все чувствуется. И если ты знаешь о хвостатых абсолютно все, помнишь необычные факты о них и готов доказать, что ты главный знаток кошачьих и собачьих тайн, твой звездный час настал. Пиши в студийный мессенджер прямо сейчас. 8-915-300-106-6. Пиши «Я хочу», и мы с тобой поиграем.
2: Реклама. Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: 32 мая, 33-е, 34-е. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: это Single Ladies, это Бьонсе в эфире Love Radio, 9 часов и 44 минуты в столице. Красавцы с тобой, Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов и наша игра.
1: На правах рекламы.
2: У меня лапки.
3: У меня? А нет, это красавцы Love Radio, мы продолжаем. И знал ли ты, Ярослав, что у кошек и собак есть даже суперспособности?
0: Да ладно, они невидимки, они проходят через стены.
3: Нос у них чувствительный, да настолько, что может распознать запах, который человек вообще не почувствует. Запах того, что кто-то был здесь, да, в этом месте до тебя,
0: или
3: кто-то сидел на
0: запах
3: этом стуле.
0: Запах грядущей победы или большого страха.
3: Ну, если с нами будет играть пес, то, наверное, почувствует, но с нами все-таки человек, поэтому пока что только на интуиции. А кошки умеют прыгать на высоту, которая в несколько раз превышает длину их собственного
0: тела. Вот я слышал, что кошки могут прыгать на высоту более 2 метров. Получается вот, что теоретически кот может запрыгнуть почти даже на баскетбольное кольцо, но если там что-то есть привлекательное для него, вкусняшка.
3: Ну или если его подкинуть, то точно допрыгнет. Ну и самое время начать нашу игру «Меня лапки». Вместе с партнером проекта «Корман для собак и кошек Айо» мы приготовили для вас самые занимательные вопросы о братьях наших меньших.
0: И на связи со студией у нас уже есть первый претендент на победу. Это Виталий. Виталий, доброе утро. Привет.
4: Привет, привет.
0: Как ты там, Виталя?
4: Да, у нас дождь идет, поэтому лапки не помогают.
0: Лапки мокрые.
3: И к нам тоже идет, но мы пытаемся. Можно будет укрыться, если что, кормом для животных, большим пакетом. В общем, у тебя есть кто-нибудь? Пес или кот?
4: Да, у меня маленький котик, мейн-кун. Так что...
0: А, этот, ну, это, видимо, ты крупный, Виталий, да? Что он для тебя маленький.
3: Да, я 4 метра, и мой маленький кот.
0: Который вот как овчарка размером. Есть чем покормить его. Если ты отвечаешь верно, забираешь приз от Айо, улетает к твоему питомцу и к тебе. Но нужно круто и правильно ответить на вопрос. Круто это, то есть ты должен сказать, типа, вот так, ответ, понял? Круто.
3: Можешь.
4: Круто, да?
0: Ну, все, поехали.
3: Все, ладно, тогда вопрос следующий. Какая кошка выглядит так, будто бы забыла надеть шубу? Это сфинкс, британская краткошерстная или мехленская краткошерстная?
0: Не забывай, круто надо сказать ответ.
4: Сфинкс, круто.
0: Сфинкс, круто. Это правда круто.
3: Это было круто.
0: Это абсолютно верно. Сфинксы — это те самые уникальные котики, которые выглядят так, ну, как многие говорят, как будто бы постигли дзен. Ну, или просто экономят на липких валиках для чистки одежды.
3: Ты, кстати, экономишь на валиках? Много с мейн-куна шерсти остается?
4: А, мы ему банные процедуры часто устраиваем, он любит купаться.
0: А, купаете?
4: Поэтому валики не нужны, да.
0: Ну, а вот это вот, собираешь шерсть, то потом какие-то варежки испечь из нее.
4: Пока еще вот хорошая идея. Надо будет...
0: Следующий. Мейн-куновые бабушка вязала. В детстве я в мейн-куновых все детство проходил.
3: В общем, лови наше поздравление. Ты получаешь приз от Айо. Это умная еда для вашего питомца супер-премиум-класса. Тут все серьезно, качественные ингредиенты, сбалансированный состав, корм, созданный с учетом возраста, размера и особенностей питомца.
0: И, кстати, в Айо нет пшеницы и кукурузы. Никаких неприятных сюрпризов в миске. Вместо них только полезный рис и гречка, чтобы... Пушистый друг чувствовал себя на все 100, ну, а выглядел, конечно, еще лучше.
3: И смотрел на свою миску так же радостно, как и мы на курьера с доставкой еды после тяжелого дня.
0: Это была игра «У меня лапки», которая проходит с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности на нашем сайте loveradio.ru.
1: «У меня лапки» в эфире Love Radio.

0: Block, Third Life, Hear Me Tonight, в эфире Love Radio, 9.50, столица, красавцы с тобой, еще раз доброго утра всем.
1: Мы поздравляем Леонида Каневского с международной славой, потому что вышел он за пределы наших мемов. Недавно видел, да. Дочка его показала отцу мемы, нарисованные южнокорейской художницей Ким Хин. Видео с редакцией опубликовали в социальных сетях. Ведущий прочитал комментарий к мемам, сказал, что это вообще одно лицо, отлично. Там такие минималистичные просто рисунки. В основном там выделяются большие усы, которые являются визитной карточкой Леонида.
0: Достаточно серьезно.
1: Увидев выражение «харизма деда», он проинтересовался, это кто написал. А дочь пояснила, что ее папа стал всеобщим дедом. Вот он, наш всеобщий дед.
0: Ну, круто. Мне кажется, вот это и есть то самое признание. Выдающийся человек с выдающейся внешностью. Вот, типа, как говорят обычно, кто нас прославил за рубежом?
1: За рубежом.
0: Давно не произносил этого слова. Группа Тату были, да? Потом Дима Билан с Евровидением. Теперь вот он.
1: Да, пожалуйста.
0: Каневский.
1: Сегодня тяжеловато.
0: Но самое, не идут слова
1: самое
0: сегодня.
1: Самое приятное, что это не в лифте происходит. Ведь когда тебя рисуют в лифте, это одно, это не международное, это подъездная слава. А да. Так постепенно оно и расходится до стен интернета. Тут может наоборот быть.
0: Может быть даже в лифт. Перезапуск его известного шоу. True Crime сейчас вообще на волне, поэтому может быть.
1: Но в мультяшном стиле.
0: Да такое типа.
1: Дети, скажите мне, кто, как вы думаете, в этом ковре?
0: А кто убийца? Да покажи на него пальцем.
1: Покажи.
0: Нет,
1: я не вижу.
0: Нет.
2: Реклама. Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить, почему кот носится по квартире в 3 ночи и кто в доме хороший мальчик. Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
3: Бриллианты Пашок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: И тогда заперед нас в МВидео скидколет.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lavradio.ru.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 10 утра в Москве. Love
1: News. Правила выдачи семейной ипотеки в нашей стране изменятся. Россиян предупредили о скрытых комиссиях при обмене валюты. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Дифференцированная по количеству детей семейная ипотека будет введена в России с 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, финальные критерии еще не установлены, этим занимаются в Кабмине. Банки стали активнее продвигать услугу обмена валют. Некоторые запустили сервисы по бронированию выгодного курса, который гарантируется на определенный период времени. По словам экспертов, за привлекательными условиями довольно часто могут скрываться ограничения вроде приема банкнот старого образца или с дефектами по менее выгодному курсу или с дополнительной комиссией. Дженнифер Лоуренс отметится в главной роли в ромкоме под названием «Месячный рубеж». В центре сюжета женщина, у которой не было отношений дольше месяца, и мужчина, что никогда не жил больше месяца без пары. Дата выхода картины пока не уточняется. В эфире Love Radio идет грандиозный проект «Билеты в лето. Греческий сезон». 19 июня мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте loveradio.ru. Возрастное ограничение 18+. Бобры спасли метро в Лондоне. Северная часть столицы Британии много лет страдала от затоплений, пока в местный парк не поселили бобров. Они начали активно строить плотины и превратили зону в естественную губку, которая удерживает воду. Животные сделали то, что не смогли инженеры с помощью дорогостоящих сооружений. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Красавцы Love Radio. Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов.
0: Гуси спасли Рим, бобры спасают Лондон. История циклична.
3: Наконец-то бобры смогли переселиться в место, где их ценят и не называют польским словом известным. Они там ценятся и уважаемыми рабочими считаются, да. В общем, бобры приехали, ну как приехали, их туда завезли, приехали, как чернорабочих.
0: Получается. В целом, да. Они же ехали в кузове где-то.
3: Да, там багажники, и заселили. Северная часть Лондона постоянно подтапливалась, а теперь бобры настроили там плотин, зона стала губкой и спасли местное метро.
0: Ну круто, это же, получается, бобровый подход, конкретный.
3: Да, если бы у нас локализовали эту историю, назвали «Бобровая братва» бы, скорее всего, или «Лесная братва», которая, «Лесная бригада», это, в общем, такой ремейк. Серьезные, солидные бобры.
0: Мы с первого укуса вместе, и за все, что мы строим, мы отвечаем тоже вместе. Ну, а что, нормально, я помню, жил, когда в Химках там выдры были постоянно, тоже какие-то бобры, тоже они какие-то воротили плотину. Бобр — это такая внушительная махина, это машина для стройки.
3: Ну, меня утомили московские дожди тоже. Заселите Москву павлинами, пусть они машут своими хвостами, отгоняют циклоны постепенно.
0: Будет красиво.
3: Так же тучи разгоняют на 9 число, нет?
0: Да, павлинами? Конечно, да, исключительно. А фламинго прикрывают их в этом нелегком вопросе.

0: Еще разок. София Элис Бэкстер, Джуниор Калдера, Can't Find This Feeling. Вот, вот этот пух летает, до сих пор попадает ко мне сюда.
1: Ну и знаешь ли, иногда быть родителем — это как освоить новую профессию, или как выговаривать слова, это совсем непросто.
0: Бывает, бывает. Абсолютно точно подмечено, коллега. Но ведь самое главное, вот в этом семейном деле, это любовь и поддержка. Остальное приходит с опытом. И зачеты по родительству сдавать гораздо проще, когда тебе помогают.
1: Ну вот о поддержке мы сейчас поговорим. Впереди игра «Семейная тема». Разыгрываем отличные призы. Заодно расскажем, как сейчас помогают молодым семьям.
0: Сыграть может абсолютно каждый. Пишите в наш мессенджер. И, возможно, именно вам мы перезвоним, дорогие наши. 915-300-106-6.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.

0: Семейная тема.
1: Красавцы Love Radio с тобой. Мы продолжаем и прямо сейчас переходим к игре «Семейная тема». Кстати, видел тут недавно видос, где молодая мама одновременно качает малыша и учит конспект к сессии. И подумал, вот это многозадачность.
2: Потому что родительство и студенчество — это сочетание для самых стойких и максимально сильных духом. А главное в такой момент, чтобы рядом было как можно больше понимания и банально, ну, самой понятной бытовой помощи.
1: Вот именно. И кое-какие полезные решения уже есть. Прямо сейчас и спросим про них у нашего игрока, кто там сегодня.
2: Аркадий сегодня с нами. Аркадий, доброе утро.
1: Привет, Аркадий.
3: Привет, привет. У кого утро, у кого день уже.
1: А ты где находишься?
3: Город Кемерово наш родной.
1: Да ладно?
3: Вам известный.
1: Земляк.
3: Аркадий. Да.
1: Ну что, в Кедровом Бару нормально уже на озере? Можно ехать? Скажи
3: Ой,
1: мне.
3: Ой, слушай, там 100 лет не был, что-то не знаю.
1: Ну вот поеду как-то я. Так, можешь съездить, проверить? Посмотри, доступно? Мне лететь?
3: Ну все, тогда кладу трубку, поехал смотреть.
2: Не-не-не, сейчас правила игры, быстро игра, и все. И туда в лес, давай.
3: Итак, все важнее, да.
2: У нас подготовлены для тебя 2 вопроса и 3 варианта ответа к каждому. Все, с математикой все понятно. Отвечаешь на них, забираешь суперприз. Начинаем с 1-го вопроса. Внимательно слушай.
1: Итак. Что с недавних пор стало появляться в российских вузах при поддержке национального проекта «Семья»?
2: Это оранжереи, комнаты матери и ребенка или тренажерный зал?
3: Наверное, комнаты матери и ребенка. Столь актуально у вас и был первый вопрос, наверное, задан. И подсказка уже была до этого.
1: Вот. Почему нужно внимательно слушать радиостанцию? Потому что там ведущие вначале тебе как бы дают уже намек.
3: Намеки,
2: куда
3: конечно.
2: Ехать? В Сосновый Бор или как там называется?
1: Кедровый.
3: Кедровый Бор. Особо кедровый.
1: Абсолютно верный ответ, конечно, это комнаты матери и ребенка. Абсолютно точно, Аркадий.
2: При поддержке национального проекта «Семья» в вузах открываются детские комнаты. Там есть все необходимое. Пеленальный столик, микроволновка и даже холодильник. Можно покормить и переодеть малыша, побыть с ним некоторое время. Если ребенок постарше, то пока родители учатся, его можно оставить под присмотром квалифицированных специалистов в группе кратковременного пребывания.
1: Итак, прекрасное начало. Аркадий, сертификат на 2000 рублей на Marketplace уже твой, и мы предлагаем закрепить успех.
3: Отлично.
1: И ответить
3: отлично
1: на 2-й вопрос, который твой приз удвоит. Ты готов удвоить свой приз?
3: Готов.
1: Поехали,
3: готов.
1: Вопрос номер 2.
2: Кто может воспользоваться детской комнатой в вузе?
1: Это родители-студенты, родители-преподаватели-аспиранты и ординаторы, или верны оба варианта.
3: Ну, предположим, мы же как бы общество уважаем, значит, оба варианта.
2: Ну, а если уважаем общество, то уважаем и правильный ответ. Абсолютно верно. Поздравляем. Твой выигрыш удваивается. Вот так вот ты забираешь суперприз. Это сертификат на 4000 рублей на маркетинг.
1: Уже как-то посочнее можно подкупить что-то.
3: Отлично, вообще нормально.
1: Мы тоже так думаем.
2: Допустим, мангал, пару стульев и поехать куда?
1: На озеро в Кедровом Бару. Абсолютно верно. Ну и, кстати, действительно, теперь не нужно выбирать между парами и воспитанием детей. Студенты, аспиранты и преподаватели могут бесплатно воспользоваться комнатой матери и ребенка или оставить малыша в группе кратковременного пребывания. А узнать, есть ли такое пространство в твоем вузе, уважаемый студент или аспирант, можно в администрации или учебной части.
2: Больше информации о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Это была игра «Семейная тема», которую мы проводим совместно с национальным проектом «Семья». Игра проходит с 15 по 26 июня 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru.
0: Семейная тема в эфире Love Radio.

0: Айза и Боб Синклар. I can't wait, не могу ждать. В эфире Love Radio. 10.20 столица, красавцы с тобой, мы продолжаем.
1: Если ты будешь внимательно слушать Love Radio этим летом, то не только услышишь главные мировые хиты, но и получишь шанс выиграть путешествие твоей мечты.
0: В нашем эфире стартовал суперпроект «Билеты в лето», греческий сезон. И главный приз — это морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде». По системе все включено.
1: А вот на Ларе в Грузии можно было бы что-то купить, а в Греции, да, в Греции евро. Лови сигнал ведущего, дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале 19 июня. Мы определим победителя здесь, у нас, в утреннем шоу «Красавцы Love Radio», который отправится в увлекательную страну под названием Греция.
0: Все подробности, конечно, читай на нашем сайте loveradio.ru. Напомним, что категория проекта 18+.
2: Реклама. В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро «Прайд», приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
3: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. УГРН 102-54-05-62-44-30.
5: Юсуповская больница – многопрофильная клиника премиального уровня. Здесь занимаются самым сложным – травматология, неврология, онкология и другие направления. Первоклассные специалисты, точная диагностика и реабилитация в атмосфере пятизвездочного отеля. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
6: Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков.
2: Реклама.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Леди Гага и Доучи. Runaway здесь в эфире Love Radio. Все, убегают девчонки. Спасибо огромное за приятную музыку. 10:35 столицы. Продолжаем.
1: Мы поговорим про навыки на работе, которые ты приобретаешь непонятно зачем. В общем, Сидни Суини приобрела один навык, но, к сожалению, мы его так и не увидели. К сожалению, для многой, для большой пубертатной публики. А почему именно для нее? Будем разбираться.
0: Сложные обороты. Разбираться придется действительно серьезно.

0: И это Джастин Тимберлейк. Только что Sexy Back в эфире Love Radio.
1: А секси это в точку. Сидни Суини рассказала, что брала уроки танца на пилоне ради сцены в Эйфории.
0: Да ты что?
1: И если вы расчехлили ваши телефоны, чтобы погуглить, в каком эпизоде это все было, ее вырезали из сериала. К сожалению, все эти уроки просто прошли. Просто, видимо, кто-то... Интересно, режиссер присутствовал на уроках и такой посматривал? Да, это понадобится для сериала. Тренируйся, Сидни.
0: Или наоборот, она тренировалась, и они такие, ну давай, камера, мотор, смотрит, и такие, ну она деревянная же вообще.
1: Это, да, мы вставим это в сериал, ну, еще дубли.
0: Да нет, наверное, хорошо, с первого дубля было, да. Я немножко ногу не докрутил, там кадр покрупнее был нормально.
1: Ну вот актриса призналась, что была разочарована таким решением, хотя и поняла причины.
0: А
1: которая не разгласила в итоге.
0: Он говорит, деревянный.
1: Момент просто не вписывался в структуру серии. Да, так, это вежливый ответ. Мы вам перезвоним.
0: Вы вообще знаете про содержание сериала «Эйфория»? Чтобы танцы на пилоне там не вписались. Это как будто бы то, что минимальное, что могло бы там быть.
1: Ну, при этом создатель сериала предложил однажды выпустить сцену в качестве бонусного материала или удаленного эпизода.
0: Рилсом.
1: Да, на одной известной платформе за подписку.
0: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Это моя Мишель на малиновой луне в эфире Love Radio. Только что красавцы с тобой. И вау, какой красивый парень заходит к нам в студию. Посмотрите на него. Это же Макс Фабиан. Макс, доброе утро.
1: Доброе утро, красавцы. Как дела?
0: Хорошо, у тебя как?
1: Да, лето, все, радуюсь. Даже
2: тебе нравится тебе московское лето?
1: Сейчас, да, в данный момент. А вот в субботу у него было грустно. В воскресенье так.
2: Я, кстати, видел всех, кто шел на концерт к Беляеву Антону на лэп. Там всех вообще залило.
1: Больше скажу. В субботу, по-моему, Ария была в Зеленом театре на ВДНХ. Там вот такие вот у меня мои знакомые вот так вот в дождевиках. И мне кажется, эти дождевики раздавали всем на входе, потому что у всех одинаковые были. Ну, вы понимаете, какой
2: хороший
1: был
2: мерч.
1: В субботу. Да,
2: приятный,
1: мерч.
2: Летний.
1: Вот, это, конечно, ну, подстава была.
2: И второе, что я видел, вот буквально год или два года назад московский джазовый фестиваль традиционно проходит, и я вот год назад, застал, нет, в парке Зарядье, да, или два года назад, мы сидели, смотрели джаз, потом полностью снесло все, дождем, они такие, да, джаз еще будет, но пока под крышу, нам нужно спасать оборудование. И я листаю ролики, и в этом году вижу абсолютно точно такой же, это классика джазового фестиваля.
0: Ну, как будто немножко азиатская такая история, нет такого, что как будто бы, ну, представим, что мы в Бангкоке, так же душно и дожди.
1: Я не был. Что еще в Бангкоке интересного?
0: Ну, вот так вот, ну и еда. Еду тебе найдем на Китай-городе такого.
1: Да, у нас своих тараканов достаточно.
0: Тараканов. Ну что, пора прощаться. Это были красавцы Love Radio. Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов. Услышимся в эфире, господа.
2: В эфире обязательно.
1: Давайте, парни.
0: Пока.

0: Квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Красавцы Лав Радио пришли возбудить.
3: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
6: 0+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
13: Подключены. Поехали.
14: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
15: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
16: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Москвы 11. Всем салют. Love
1: News. Туристов предупредили о новой схеме мошенничества с подменой номеров. Россияне назвали самые частые причины для ссор в отношениях. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники обманывают туристов, направляя им сообщения с номеров, которые выглядят как официальные номера банков, например, 900. Аферисты сообщают о подозрительной операции в другой стране и заявляют о необходимости подтверждения данных или срочного перевода денег на безопасный счет. По словам экспертов, в таких случаях необходимо написать в банк через официальное приложение или позвонить по номеру, указанному на обратной стороне карты. Питер Скарсгард отметится в третьем сезоне сериала «Одни из нас». Актер, известный в том числе по проекту «Убийство», исполнит роль Эймона, предводителя секты серафитов. Этого персонажа придумали специально для шоу. Съемки новых эпизодов уже стартовали, продолжение должно выйти в 2027 году. Ресторанная компания солистки А-студио Кэти Топурии потерпела убытки в 80 миллионов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Шот. Как отмечает издание, само предприятие еще не запущено. Артистка планирует открыть ночной клуб в элитном ЖК в столице. В помещении ведутся ремонтные работы. Женщины осудили Милли Бобби Браун за удочерение, а Шерон Стоун открыла тайну развода. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Бытовые вопросы, финансовые разногласия и привычка отвлекаться на телефон во время общения со второй половинкой – основные причины конфликтов в отношениях, согласно проведенному опросу. При этом занятно, что более половины россиян хотя бы раз покупали подарок после ссоры, не до конца понимая, в чем именно были виноваты. О других интересных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Собственно, что далеко ходить? Я так и расстался в своих последних отношениях. Просто очень много сидел в телефоне и проворонил все эти самые отношения. Не надо так делать, молодые люди. Давайте слушать хорошую музыку Люкили. I Follow Rivers. Прямо сейчас. Меня зовут Макс Фабиан.

Bring It Off. Это Мадонна и Сабрина Карпентер со своей совместной, очень даже свежей работой. Ну а поскольку у нас, в принципе, все здесь свежее в эфире Love Radio, также и проект «Билеты в лето», он прямо вот в самом своем разгаре. Стартовала последняя неделя, когда мы собираем пул финалистов, и 19 июня красавцы Love Radio определят того человека, которому вручат поездку в Грецию на морском лайнере. Это будет супер-круиз. Все, что тебе нужно прямо сейчас для того, чтобы попытаться ворваться вот буквально вот последние закрывающиеся двери или убирающийся трап этого самого лайнера, это дозвониться к нам в студию 84 95 956 106 6. Цифры ты знаешь, ну а я пошел отвечать.

0: Максимально умиротворяющая работа от Враг Секстен здесь в эфире Love Radio Pay to Exist. Но мы с тобой не только умиротворяемся, но еще и поднимаем энергию и зажигаем, так что погнали в проект.
1: Билеты в лето. Греческий сезон.
0: Очень надеюсь, что зажечь получится у нашей слушательницы из Покрова, которая к нам дозвонилась. Валентина, Валь, привет.
2: Привет всем.
0: Как дела, как твое настроение?
2: Отличное настроение, погода шепчет, так что...
0: Ой, шикарно. Какие планы у тебя на лето были?
2: Планы, ну, разные планы. Отдохнуть, покупаться, съездить куда-нибудь.
0: Черное море посмотреть там и все такое,
2: ну,
0: да?
2: Может быть, и не черное.
0: По палубе пройтись.
2: Какое получится.
0: Шикарно. Хорошо, я с тобой согласен и очень надеюсь, что ты попадешь-таки в большой финал, который состоится 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Я про проект «Билеты в лето. Греческие сезоны». У нас в самом разгаре. И для этого тебе нужно занять свободную каюту в нашем виртуальном лайнере из трех палуб. Три палубы, 10 кают. Заходи в свободную. Я тебя прошу, в свободную.
2: Да, постараюсь.
0: Но давай вот, с палубы начнем.
2: Давайте. Вот я живу в доме 13. Чтобы получилась цифра 13, я выбираю третью каюту. Ой, это третью палубу и десятую каюту.
0: Третью палубу, десятую каюту. Это 13, если сложить.
2: Да, конечно.
0: У тебя, я так понимаю, и с математикой хорошо, и с ощущением вот этой вот самой нумерологической удачи, если так можно сказать.
2: Да, удача, 13.
0: Удача, 13. Давай проверим, насколько ты удачливая сегодня.

0: Суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие

0: только благодаря Филатову и Кэросу и их трекам, движу в том числе, и в частности, мы в понедельник находимся на постоянном движе и на позитиве. Спасибо этой группе, движемся дальше, 11.48 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, кстати говоря, не только благодаря Филатову и Кэросу до конца часа, также порадуемся работам «Ла-ла-ла» от Naughty Boy и Sam Smith, будет Эбен Холлоу, и завершим час треком «Born Again» для «Постбой» и «Клок-Лок». Очень атмосферная работа. Ну, а в новом часе новые саундтреки любви, так что обязательно будь с нами.
2: Реклама. Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляется ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

12 дня в столице. С лучшим настроением и, может быть, даже с лучшим понедельником я всех приглашаю в новый час. DJ Smash откроет его треком Moscow Never Sleeps, легендарочка. Дальше будет Sicko Terminelli Yesterday, ну и я, Макс Флабиан, получу удовольствие вместе с тобой.

0: В эфире Love Radio и Jet Plane. Танцевальная, позитивная работа. Ну а мы с тобой, продвигаясь дальше, попадаем в такой приятный момент, что вот о крашах, которых разговариваем часто и слушаем в эфире Love Radio, еще узнаем, что вот у них есть концерты, и они проходят в Москве, и на эти концерты можно попасть. Я сейчас говорю про человека и артиста, клип которого собирают миллионы просмотров, а выступление десятки тысяч зрителей. Это Holiday Boy. И у тебя есть крутой шанс выиграть два билета на его большой концерт в Москве 5 июля этого года. Если хочешь оказаться там, пиши в наши мессенджеры по номеру 915-300-106.6. И если твое сообщение окажется первым, я тебе перезвоню, обеспечу твое присутствие на этом грандиозном шоу. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Леони, Калум Скотт только что здесь в эфире Love Radio с красивой работой Stay. Ну а мы начинаем, наверное, все-таки наш первый эпизод, где разыгрываем 5 пар билетов на Holiday Boy и его концерт в Москве в ВТБ-арене 5 июля. И нам звонился Ваня из Москвы. Ванек, привет!
1: Привет-привет!
0: Привет! Как твое настроение? Чем занимаешься?
1: Да, блин, супер, на работе, сейчас обедать пойду, в общем, все по кайфу.
0: Под наш плейлист обедается гораздо лучше. Ну а по поводу Holiday Boy, вот какое у тебя отношение к этому артисту? Может быть, это вообще твой кумир?
1: Отношение классное, пацан сам себя сделал, поэтому было бы очень приятно попасть на его концерт.
0: Это уже не первое большое шоу Holiday Boy в ВТБ-арене, и я с удовольствием поздравляю тебя. Вручаю 2 билета на большой концерт Holiday Boy в Москве. Шоу пройдет 5 июля на ВТБ-арене. Я желаю тебе классных впечатлений и невероятных эмоций. Возрастное ограничение 12+. Ну и, конечно же, пока подумай, с кем пойдешь, окей?
1: Да, конечно. Да я уже, в принципе, знаю, с кем пойду.
0: С кем пойдешь?
1: С девушкой.
0: С девушкой. Отлично. Как ее зовут?
1: Ее зовут Ника.
0: Ника. Нике большой привет передавай, я обрадую ее сегодня. Ну а мы пока поставим тебе крутой трек Love Again от Holiday Boy.

0: Работа на даче помогает уменьшить уровень стресса не хуже психотерапевта. И иностранные ученые говорят, дело в особой бактерии,
1: которая содержится во вскопанной картофельной грядке. Правильно ведь я понял, что работа за ноутбуком не подойдет на даче. Идет речь про физическую копать. Активную работу.
0: Земля, вода и копка какая-то. Копка грядок. Есть слово «копка»?
1: Вот теперь оно с рождением нового слова. Поздравляем всех. Да, у вас копка.
0: Копка родилась.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее. Когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Summer Sun здесь на волнах Love Radio. Это легендарный трек от группы Texas. Ну а мы в 12.49 продолжаем наше движение.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Движемся, точнее летим по этому понедельнику. И несмотря на то, что он понедельник, все его боятся, не такой он уж и страшный, тем более летний. До конца текущего часа с нами Чибанов, Они, Джонни Федук с новинкой лета. И также Deep In Your Love, это Эллок и Бибер Эксом в финале часа.
2: Реклама. Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.
2: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболето». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик «Драмина». Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. «Драмина». Пусть дорога станет приятной.
3: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
1: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
11: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления.
12: Подробности на astoriagrande.com.

Сейчас дня в Москве. Не забывай, что когда мы стремимся стать лучше, чем мы есть, все вокруг нас тоже становится лучше. Давай тестировать в этом же чаще. Эд Ширен, Азизам, прямо сейчас. Дальше послушаем Алекс Фарвенрен, Миллер, Body Talk. Ну и я, Макс Фабиан, здесь с тобой.

Mr. None at All здесь на волнах Love Radio. Это Терри Свимс. И также напоминаю, что через несколько минут здесь стартует игра Турболет. Это новый проект. Правила проще некуда. Рассказываю. Я включу тебе летний штормовой такой хит. Твоя задача угадать его и забрать гарантированный приз. Так что скорее лови момент. Пиши в наш Макс-чат 8-915-300-106-6. Говори, хочу участвовать или просто хочу. И, возможно, именно тебе я перезвоню. Гол.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Медуза, Генрика Мамайл, Don't Wanna Go Home здесь в эфире Love Radio. Ну а мы с тобой, как я и обещал, отправляемся в проект Турбо Лето.
1: На правах рекламы. Турбо Лето.
0: Да, это лето, это солнце, это Love Radio. Всем привет, кто только подключился. На календаре сезон отпусков, ну а это значит время собирать чемоданы, прыгать в тачки, поезда, ну там самолеты и мчать навстречу крутым эмоциям. А чтобы в пути тебя колыхало только от любви и любимых треков, мчать нужно с комфортом. Именно поэтому совместно с проектом Драмина мы запускаем в эфире игру Турболето для тех, кто обожает путешествия и ценит абсолютный комфорт в пути. Я уже дозвонился нашему первому игроку, ее зовут Галина, она из Чебоксар. Галь, привет.
2: Привет.
0: Привет, как твое настроение? Чем занимаешься?
2: Отлично, работаем и слушаем радио.
0: Прекрасно. Расскажи, пожалуйста, нам всем, кто тебя слышит сейчас, куда мечтаешь отправиться летом?
2: Куда-нибудь к морю.
0: Угу. Куда-нибудь к морю.
2: Жаркие страны.
0: Угу. На чем ты поедешь? Может быть, у тебя запланировано автопутешествие или ты любишь поезда, например, как моя мама?
2: Нет, автопутешествия я не очень люблю, поэтому решили лететь на самолете.
0: На самолете?
2: Лететь на самолете, да.
0: Тогда смотри, занимай место в нашем виртуальном лав-транспорте, пусть у тебя это будет самолет. Сейчас я тебе включу специальный 15-секундный микс, в нем смешаны различные звуки и горячий зарубежный хит. Трек может немного плавать по громкости, вот будто нас с тобой конкретно так штормит на поворотах или турбулентность какая-то. Твоя задача — это стабилизировать эту поездку. Для этого угадать исполнителя трека нужно, а затем активировать секретный пароль. И вот как только ты назовешь звезду, я произнесу слово «Драмина», а ты в ответ должна четко сказать кодовую фразу. Она звучит так. «Пусть дорога станет приятной». Понятно? Угадываем звезду, да. Я тебе говорю «Драмина», а ты говоришь «Пусть дорога станет приятной». Окей? Ты готова,
2: да.
0: Галь? Ладно, погнали. Вот наш сегодняшний 15-секундный штормовый микс.

0: Галя, вот как тебе такое? Ты разобралась?
1: Нет.
0: Ты не разобралась. Давай-ка хотя бы какой-нибудь ответ ты дашь. Ну, пусть будет условно какая-нибудь западная звезда танцевальной музыки. Или мы все-таки перейдем с тобой к вариантам?
1: Давайте лучше к вариантам.
0: Смотри, у нас только что с тобой в турбулентности прозвучал Кельвин Харрис, Алан Уокер или Джастин Бибер.
1: Пусть будет Джастин Бибер.
0: Пусть будет, а пусть не будет Джастин Бибер, Галь.
1: Нет, не будет.
0: Не будет, мне кажется, Джастин Бибер, а он совсем другим рейсом летит в это время. Давай выбирать, Кельвин Харрис или Алан Уокер. Там что-то летнее такое было.
1: Давайте второй вариант. Алан Уокер.
0: Алан Уокер, давайте.

0: Говорю, Драмина.
1: Пусть дорога станет приятной.
0: Пусть дорога станет приятной. Я тебя поздравляю. Ну и, конечно же, ты получаешь крутой Love Radio подарок от нас, от нашей команды и от Драмина. Он отправляется к тебе прямиком. Спасибо тебе еще раз за игру. И мы с тобой смогли все-таки заполучить для тебя этот крутой приз. Да. Ну а для всех, кто прямо сейчас планирует свое идеальное путешествие или выходные, ловите главный лайфхак этого лета. Идеальное путешествие – это эстетичные виды за окном, любимые плейлист и полный комфорт в пути. Чтобы дорогу не испортило укачивание, в любой дорожный набор стоит сразу добавить Драмину. Она помогает вестибулярному аппарату адаптироваться к движению в абсолютно любом виде транспорта. Все, что нужно принять, одну таблетку за 30 минут до поездки, и Драмина будет действовать до 6 часов. Отличный вариант для путешествий всей семьей, взрослым с 3 лет. И детям, кстати, тоже. Это был розыгрыш турболета. Проводится с 15 по 20 июня 2026 года. Возрастная категория 18+. Все подробности на сайте loveradio.ru. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Ну а мы движемся вперед. Saint John Roses в ремиксе Иманбека. Немедленно дальше Five Star Family. Раз, два.
2: Турболето в эфире Love Radio.

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: lifeline.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: LP Other People здесь на волнах Love Radio в ремиксе Свенки Тюнс и Going Deeper. Ну а мы продолжаем с тобой.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну или можно сказать, начинаем, завершая час. Здесь в эфире Love Radio. До конца этого музыкального отрезка Леша Свик, Стерва, будет акцент сэра Миши Миллер, их легендарная мелодия Don't Leave Cali, а также Хьюги Лесолто с новинкой Jamaican.
2: Реклама.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.

Два часа дня в Москве. Продолжаем наше движение в поисках лучших саундтреков для твоего понедельника, для этого лета, ну и, конечно, для твоей любви. Риана, S&M. Прямо сейчас дальше BTS Swim, ну а следом послушаем Тейм Импала и Джини Дракула.

0: Жёная атмосфера, конечно, прямо сейчас в эфире Love Radio звучит. Но насколько она красивая и атмосферная песня. Это эпилог от Димы Билана и Анны Асти. Совместная работа суперзвезд.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Тем временем в столице 14 часов 19 минут. Мы движемся вперед уверенно и с победным настроем. До конца часа Yearbox, Graceland. Чуть раньше здесь Кельвин Харрис, Jay-Z, Satisfy. И совсем скоро крутой Afro House, Let Me Be or The Second Voice. Слушай Love Radio и оставайся на волнах саундтреков твоей любви.
2: Реклама. Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Самостоятельное приготовление еды помогает защититься от развития деменции и болезни Альцгеймера.
1: Ну, не помогает защитить ваш желудок. Я просто помню, однажды такой эксперимент привел меня к очень странному сочетанию, потому что я замешал овсяную кашу с зажаркой, с томатной пастой, лука и чеснока, и ты не поверишь, как хорошо любой продукт вытягивает зажарка из томатной пасты, лука и чеснока.
0: Ну, вкусно хотя бы? Или, ну, съедобно?
1: На вкус, как жизнь без женщины.
0: Съедобно.
1: Съедобно в целом.
0: Ну, как будто бы можно и поплакать.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Heart, You're My Soul от Modern Talking. Я думаю, что именно эту мелодию они взяли за основу. Мы же движемся вперед, завершение часа не за горами.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ближайшие 10 минут с нами The Weeknd, Ariana Grande, Save Your Tears. Также будет прекрасная работа Graceland от Yearbox и Ольга Серябкина за финале час треком Асфальт. Так что оставайся с нами. Впереди лучшие саундтреки твоей любви.
2: Реклама меньше минуты.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.

часа в Москве. Продолжаем наслаждаться понедельником, летом. И привет всем, кто только что подключился к нашей движухе. Музыкально, естественно, Avalon Rocks on Vertigo на старте часа. Дальше Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me. Ну и я, Макс Фабиан, тоже здесь.

0: 5, 4, 5, 6.
1: Не переживай, все будет хорошо. Поют участники звездного коллектива Black Eyed Peas, а также здесь Шакира и Дэвид Гетта. Одни звезды. Don't you worry, в эфире Love Radio, 15:20 столица.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Если ты будешь оставаться с нами на нашей волне, на одной волне, на волне любви, то действительно все будет хорошо. Дальше в этот понедельник до конца часа послушаем Шаде от Банди и Хчой Мото. Чуть раньше Элок Джесс Глин, Summer's Back. И через пару минут Карма от Егора Крида и Артикасти. Слушай Love Radio и лови саундтреки любви.
3: Реклама. 32 мая, 33-е, 34-е. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.ру. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО ССКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Первая и настоящая любовь.
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры в пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Да не только лишь одни девчонки могут любить, мы, молодые люди, тоже ничего себе. Как исполним какие-нибудь подарки и там...
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Там хоть стой, хоть падай, и все. Можно сказать, что жизнь удалась, и отношения просто на высшем уровне. Наш с тобой финал часа до конца, 10 минут осталось, и послушаем Dua Lipa, New Rules, будет в Индии, Хчон Мод, Шаде, и завершим час треком Rolling in the Deep, это Адель. Ну а в новом часе новые саундтреки любви, так что обязательно будь с нами.
2: Реклама. Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.

0: Москве 16:00.
1: В России хотят ввести уроки эмпатии. Искусственный интеллект может довести до психоза. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В России предложили ввести в детсадах уроки эмпатии. По словам парламентариев, нововведение необходимо для воспитания доброты, сопереживания и взаимной поддержки у детей. Методик у психологов и педагогов много, но таких уроков воспитателям нужно будет пройти особые курсы. Они должны быть главной составляющей учебного процесса. Депутаты также подчеркнули необходимость проработки и развития этого направления в образовании. В Минздраве предупредили об опасности общения с электронным доктором. Российские исследователи провели любопытный эксперимент, придумали несуществующий диагноз и предложили вылечить его нескольким моделям ИИ. Они начали с полной уверенностью прописывать таблетки, которых нет в медицине, поэтому медики подчеркивают, искусственный интеллект не годится на роль личного доктора. Он может нести серьезную опасность для психики. На сегодняшний день случаи единичные, но они достаточно тяжелые. Пациенты проходили и психозы. Лаврадио дарит шанс слушателям отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте lavradio.ru, категория 18+. Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы появится уже в сентябре. Сейчас препарат проходит 3-ю фазу клинических испытаний. По предварительным данным, вакцина показывает высокий уровень безопасности и хорошую переносимость. Курс будет состоять из 5 инъекций с интервалом в 1 месяц. Это были новости Лаврадио. Алина Михайлова, хорошего тебе дня.
0: Талант выигрывает игры, но командная работа и интеллект выигрывают чемпионаты. Задумайся об этом и цени свою команду, если, конечно, она у тебя есть. Пусть Кэдл, Снуп, Доги Дог Барнс на старте часа. Я Макс Фабиан, с тобой еще 60 минут. What it do, baby boy?

0: Стаф Радио, между нами любовь. Это абсолютно точно. 16 часов 21 минута в Москве.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Эти чувства, эту любовь будем беречь и приумножать крутым плейлистом. До конца этого часа ждем лирика от Don't Go Mad. Чуть раньше не лето, Джиган, Артик Асти, Худи. Ну и совсем скоро «Stay» от Леони и Калума Скотта. Слушай Love Radio и лови лучшие саундтреки твоей любви.

0: билеты в лето. Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие

0: radio.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: музыку. Ты слушаешь Love Radio.
1: Только что были с тобой на Гаване вместе с Камила Кабейо и Янг Тагом. Пришло время отправляться в новый музыкальный отрезок. Впереди у нас лирик, Джон Гомед, Сабрина Карпентер и ее слезы или же Tears. Ну а я, Макс Фабиан, на этом прощаюсь с тобой до завтра. Услышимся, увидимся сразу после утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Желаю тебе классного продолжения понедельника, хорошей музыки и саундтреков любви.
2: Реклама.
3: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболето». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик «Драмина». Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. «Драмина». Пусть дорога станет приятной. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Подробности акции на сайте loveradio.ru/18+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.

0: столичных 17.00.
1: Love News.
2: В России начался сезон змей. Свой график работы может появиться у многодетных родителей. Меня зовут Алина Михайлова. Это новость Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В ряде регионов страховщики отмечают повышенную активность змей. Если обычно фиксируется не более 3-4 обращений в год, связанных с укусами, то в этом сезоне эксперты рекомендуют быть особенно внимательными во время работы на даче, прогулок по лесу и отдыха на природе. Укусы уже фиксировались в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях. Чаще всего жертвами змей становятся женщины во время работы на садовых участках, сбора ягод и грибов или прогулок по лесным тропам. В стране хотят ввести особый график работы для многодетных. В правительстве предложили закрепить законодательно возможность переводить таких родителей на гибкие условия труда. Такая мера особенно актуальна в период летних каникул, когда школы и детские сады не работают, а возможность организовать присмотр за детьми есть далеко не у всех семей. Подчеркивается, что путевки в детские лагеря позволяют занять ребенка лишь на часть сезона, а помощь бабушек и дедушек доступна не каждому. Россияне рассказали в опросе, как их дети проводят лето. Об этом пишет «Комсомольская правда». 47% поделились, что их чада обычно на все время уезжают к бабушкам и дедушкам, живут несколько месяцев на даче или в деревне, дышат свежим воздухом, помогают по хозяйству. Это для них куда интереснее и приятнее, чем поездка в лагерь. А 18% респондентов отправляют детей именно в загородные лагеря. Оставшиеся 24% выбрали вариант другой, их дети все лето остаются дома. Фильм «Майкл» собрал более 1 000 000 000 рублей в российском прокате. Он стал 6-м в 2026 году, добившимся такого успеха, и 2-м среди зарубежных релизов. Это лучший в истории результат среди байопиков. Предыдущий результат принадлежал фильму «Голос улиц» об истории группы NVA. Это были новости Лав-Радио. Алина Михайлова.
0: Традиционный и колоссальный Лав-Радио-привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие 20 минут Хюгель Кунгс, Дима Билан, на старте Алекс Уоррен, Fever Dream. Меня зовут Максим Абдуллин. Оставайся с нами.

0: Билеты в лето. Греческий сезон.
1: Итак, Лав-Радио по-прежнему продолжает дарить тебе возможность побороться за морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Происходит это в рамках проекта «Билеты в лето. Греческий сезон». И чтобы занять свое место в финале и попытать удачу, прямо сейчас дозванивайся в эфир по номеру 8495-956-106-6. Категория 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: 32 мая, 33, 34 в Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО ССГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
6: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Билеты в лето. Греческий сезон.
1: Это по-прежнему суперпроект «Билеты в лето. Греческий сезон». В эфире Love Radio, в котором мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранда». И чтобы попасть в финал, необходимо занять свободное место в нашем виртуальном лайнере, что сегодня и предстоит сделать Марии. Мария, я тебя приветствую.
2: Здравствуйте.
1: Привет-привет. Как нас слышно? Хорошо?
2: Отлично.
1: Ага, супер, все, мы тебя тоже приветствуем, рады слышать. И я предлагаю сразу приступить к самому главному. У нас есть виртуальный лайнер, в котором есть три палубы, и на каждой палубе находятся по 10 кают. Твоя задача — не попасть в ту каюту, которая уже занята кем-то из предыдущих участников. Итак, палуба номер 1, 2 и 3, и по 10 кают в каждой. Какую выбираешь ты?
2: Первая палуба и седьмая каюта.
1: Первая палуба и седьмая каюта. Ну что ж, принимаем этот ответ. Давай еще раз на всякий случай проговорим. Первая палуба
2: седьмая
1: и
2: каюта.
1: Седьмая каюта, чтобы я верно тебя понял. Да, хорошо. Ну что ж, теперь узнаем, собственно, свободно там или нет.
3: Добро пожаловать в каюту.
2: Ура!
1: Есть! Супер!
2: Да,
1: Мария, я тебя поздравляю. Ты проходишь финал проекта, первого эпизода. «Билеты в лето. Греческий сезон. 19 июня». В утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в Грецию. Ну а все подробности, друзья, и правила акции вы всегда можете найти на сайте loveradio.ru, категория 18+.
0: «Билеты в лето» в эфире Love Radio.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Телефон рекламной службы LoveRadio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: загадывайте желание, пока звезды летят. Их тут целых 4, кстати. Rehab, Mufasa, Hype and Rennie, Believe Shooting Stars. Только что в эфире Лав-радио. Ну и здесь же узнаем, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-радио.
0: Сразу после короткой паузы небольшая серия треков. Mika, Relax, Take It Easy. Из музыкального прошлого Gayazov's Brothers, Fiesta. И новые 60 минут. Начнем с порции актуальных новостей и продолжим в компании других саундтреков твоей любви.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
8: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
11: Акведы.
12: Выбраны.
13: Документы для регистрации ИП.
12: Готовы.
14: Фантастика.
15: Счет, бухгалтерия.
16: Подключены. Поехали.
17: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: На столичных 18.00.
1: Love News.
2: Мошенники придумали новый способ обмана мужчин. Ученые узнали, какие фрукты и ягоды оказались самыми полезными. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Мошенники придумали новый способ обмана мужчин, идущих на первое свидание. Девушки из интернета заводят парней в фейковые кафе. Спутница делает заказ по меню, вроде и немного, бокал шампанского, фрукты и какой-нибудь салат. А официант вскоре приносит счет на 25-30 тысяч рублей. Молодой человек начинает возмущаться, ему показывают меню с ценниками. Пара расстается, а девушка возвращается к месту встречи за очередным гостем. Врачи рассказали, что съесть, чтобы добрать пользу для здоровья. Международная команда ученых узнала, какие фрукты и ягоды оказались самыми полезными для здоровья сердца. Исследователи посмотрели питание более 30 тысяч человек. Выяснилось, что менее 20% участников исследований получают достаточное количество флаванов. Выяснилось, что таких ферментов много в сливах, ежевике, клюкве, вишне и черешне. В среднем нужно съедать в день до 250 грамм. В Великобритании введут запрет пользоваться соцсетями детям младше 16 лет. Его планируют ввести до весны 2027 года. Ранее к аналогичной мере прибегли власти Австралии. Их примеру намерены последовать в Канаде, Норвегии, Франции, Малайзии, Дании и Индонезии. Археологи нашли следы легендарных пиратов Карибского моря. Команда под руководством британского морского археолога Шона Кингсли получила эксклюзивное разрешение погрузиться на Багамских островах. Здесь поиски проходили впервые, и экспедиция обнаружила сразу 6 затонувших кораблей, пишет газета «Гридиан». Археологи подняли со дна первые реальные свидетельства золотого века пиратства, того самого, о котором рассказывали в фильмах про Джека Воробья. Это были новости Лаврадио, Алина Михайлова.
0: Мадонна, Сабрина Карпентер, Сергей Лазарев, сам Леонид Руденко. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут этого часа. На старте The Second Voice, Let Me Be. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Как всегда, с большим музыкальным разнообразием проведем и следующие 40 минут этого часа. Вот кто отметится за экватором. DJ Smash Bambi. Немного раньше Медуза, Генри Камомилл, Don't Wanna Go Home. И после короткой паузы Авалан Рокстон, Vertigo. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: 32 мая, 33-е, 34-е. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Работа на даче помогает уменьшить уровень стресса не хуже психотерапевта. И иностранные ученые говорят, дело в особой бактерии,
1: которая содержится во вскопанной картофельной грядке. Правильно ведь я понял, что работа за ноутбуком не подойдет на даче. Идет речь про физическую активную работу.
0: Земля, вода и копка какая-то. Копка грядок. Есть слово «копка»?
1: Вот теперь оно... С рождением нового слова. Поздравляем всех. Да, у вас себе... копка.
0: Копка родилась.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Жареные вкусные семечки Джим.
3: Знаем, любим и едим.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Вопрос, на который ответа нет. Почему Луна одинока и почему, например, несколько заведенных будильников друг за другом не дают возможности выспаться, хотя второе, конечно, разрешить более реализуемо. Ну и проведем ближайшие минуты этого часа, конечно, со 100% хитами, вот с какими прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Из музыкального прошлого Faithless Die, The One Step Too Far, DJ Smash Bambi. Сразу после небольшой паузы, ну и новый час традиционно начнем с актуальных новостей и продолжим в компании других 100% хитов.
2: Реклама.
3: И тогда заперёт нас Bambi.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
4: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
6: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
7: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо». Умного корма супер-премиум-класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: столичных 19.00. Love
1: News. В России введут фиксированный коэффициент для тарифов такси. Госпошлина за получение гражданства вырастет. Меня зовут Алина Михайлова. Это новость Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В России обсуждают возможность введения фиксированного коэффициента при формировании тарифов такси. Власти обратили внимание, что стоимость поездки может кратно увеличиваться в периоды непогоды и ЧС. Федеральная антимонопольная служба увидела в этом основание для регулирования законодательства. Госпошлина за получение гражданства вырастет почти в 12 раз. Как пояснили в правительстве, речь идет об установлении новых пошлин для мигрантов, а также освобождении от уплаты ряда категорий иностранных граждан в России. Например, оплата увеличится за выдачу визы, вида на жительство, за выдачу разрешения на работу иностранцу. Астрологи назвали 4 знака зодиака, которым проще общаться с ИИ, чем с реальными людьми. Эти представители не любят людей, но с нейросетью все как-то проще. Она никогда не осуждает, всегда поддерживает и в каком-то смысле любит их в ответ. Это водолеи, девы, скорпионы и козероги. Этим знакам нужно помнить, что люди важны не только информацией, но и теплом, которое не заменит даже самый продвинутый алгоритм. Мужчина в Индии уже 5 лет стоит на одном месте, спит тоже стоя, опираясь на специальный подвес. Ноги у него сильно отекшие и потемневшие, но он не сдается, все ради бога Шивы, которому он дал обет на 12 лет. Местные СМИ сообщают, что это реально крайняя форма религиозной аскезы. По истечению этого срока мужчина верит, что получит внутреннюю духовную энергию, которая принуждает божественно проявиться. Еще больше новостей, а также другой актуальной и интересной информации найдешь в нашей официальной группе ВКонтакте или в телеграм-канале Лав-Радио, _Official. Это были новости. Это были новости Лав-Радио, Алина Михайлова.
0: Майя Мишель, Джастин Бибер, Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта, Варя Дмитриенко. И это далеко не все артисты, с которыми проведем первые 20 минут. На старте Сикато и Минелли, Yesterday. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав-Радио.

0: ветер меняет направление. Моя Мишель в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Впереди твои любимые 100% хиты, просто хорошая музыка, ну и, конечно, саундтреки твоей любви, будущее и настоящее. Вот с какими проведем следующие 40 минут этого часа. Cherry Lady и Costa Lacosta.
2: А ты пахнешь Tom Ford. Cherry, cherry, cherry.
0: Stay, Leonie и Callum Scott.
3: Stay for a minute, stay for the pain.
0: Satisfy, Calvin Harris и Jazzy. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Пожалуй, только ленивый музыкант не использовал известнейший сэмпл Роберта Майлза из 1995 года. Ну а благодаря этим ребятам он получил вторую жизнь. Это свич-диск Олла Хендерсона React в 2023 году. Ну а вот с кем ближайшее будущее этого часа будем проводить вот в какой компании.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До финала этого часа небольшая серия треков «Леди Гага», «Алехандро», «Коста Ла Коста», «Черри Леди». Сразу после небольшой паузы, ну и новые 60 минут мы откроем большим танцевальным миксом «Love Power» от DJ Light. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить.
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
5: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболето». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик. Драмина. Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. Драмина. Пусть дорога станет приятной. Имеется противопоказание. Необходимо.

0: привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 8 вечера в столице. И снова колоссальный Love Radio. Привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие 20 минут тебя ждет фирменный микс Love Power от DJ Light с главными танцевальными хитами. Меня зовут Максим Абдуллин. Оставайся с нами.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

Танцевальный микс от DJ Light с порцией, опять же, главных танцевальных хитов. На старте каждого вечера в 20.00 по московскому времени мы снабжаем твои динамики порцией тонизирующих треков. Ну а и вот с какими проведем ближайшие минуты этого часа. By India, Chuy Mod, Shade, Никита Мария Зайцева, First, все слова о любви, Алло Калит, Dive Into Me. И не только они появятся здесь после небольшой паузы в эфире Love Radio.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: За 3 летних месяца можно успеть пройти 920 тысяч шагов, 74 раза сходить в офис, 14 раз отправиться на пикник.
1: А если внимательно слушать Love Radio, можно посетить сразу 3 страны.
0: Love Radio представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
1: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
0: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
1: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
0: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru. Категория 18+.

0: в прямом смысле добрые песни о любви. Среди них Milky, Just the Way You Are. Только что в эфире Love Radio. Ну и вот с какими хитами еще проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес из музыкального прошлого Дженнифер Лапес, Дженни Фром Де Блак, Тедди Суимс, Мистер Нови Долл и Влад Фикерас среди счастливых людей сразу после короткой паузы. Ну и здесь на одной волне с нами в новом часе больше 100% саундтреков твоей любви.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

9 вечера в столице. Если Мэйбл Брак 63, Дима Билан, Анна Асти, и это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте BTS Swim. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Лав Радио. Большой привет!

0: Я Дезидент Сати, если Мэйбл, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот в какой компании встретим следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу, NOTR, Talk to You. The Second Voice, Let Me Be. И после небольшой паузы Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: что я Тестостерон. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Небольшая серия треков до финала этого часа отметится через мгновение. Lana Del Rey, Young and Beautiful, Ava Max, Keenan Queens и No TR Talk to You. Здесь совсем скоро, ну и в новом часе больше саундтреков твоей любви традиционно. Оставайся, чтобы не пропустить.
1: Love Radio.

22 часа в столице. И снова большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 здесь DJ Smash, KDDK, Alan Walker и Marshmallow. На старте Avalon Rockstand, Very Go. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Нина Смеши поет «Беги».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с кем еще проведем ближайшие 40 минут этого часа. Мод «Намек на нас» ближе к финалу. Зиверт «Газ» немного раньше.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: И через 3 минуты Секато и Минелли «Yesterday». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: любовь. Это Love Radio.
1: И долго искал других, но все без ответа. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Держимся в приятной компании. Рики Мартин, Мия, Private Emotion. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с кем еще будем приближаться к финалу этого часа. Под занавес из музыкального прошлого большой хит Black Eyed Peas, My Humps, Адам Ламберт, Ghost Town и Мод. Намек на нас через мгновение. Ну и, как всегда, больше 100% хитов и саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Love Radio.

внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, отсорт, а секса с перекуром.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Когда заберу тебя по чести.
1: Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

мешает идти каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй.

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

цвету шум на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Далее час ночи. Лав-радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра...

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.